0: бедна каждый день. Ёбаная эта сука, за примерно 20 тысяч я ее продам в Россию. Над ней будут издеваться и убьют эту скотину. Здесь все люди убегают, здесь за деньги убивают. Я насрал на эту жизнь, здесь никто не помогает. Потому что я беру сразу карандаш в руку, сочиняю и пишу. Это все, что мне осталось, это то, что я люблю.
1: Komm schon, Alter. Nur ein Zug. Willst du etwa nicht cool sein? Hey Mann, was soll denn das jetzt werden?
2: Ich bin so heiß.